0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

по мне смешно кино. И что бы она ни скрывала, и какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
2: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Ульяновск FM 104,2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лена, день может закончиться непредвиденными расходами. Возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы. Срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы. Дождитесь новостей. Там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки. Возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы. Из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы. Напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы. Ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также возможна общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Ульяновск FM.

0: со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
1: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке – монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й – музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей, и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщений и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области сироты получили квартиры после обращения к Александру Бастрыкину. Молодые люди годами не могли добиться положенного по закону жилья, несмотря на вступившие в силу судебные решения. Бастрыкин дал поручение и лично проконтролировал ситуацию, благодаря чему заявители въехали в новые квартиры. Параллельно для систем решения проблемы Следственное управление региона инициировало изменения. Застройщиков обязали безвозмездно передавать долю жилья сиротам, а правительство области ввело выплату с 20 лет на покупку недвижимости или погашение ипотеки. Губернатор Ульяновской области сообщил об атаке беспилотников на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, где произошел пожар. На месте отработали спецслужбы и специалисты по ликвидации последствий. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и напоминают о правилах безопасности. Нельзя публиковать фото и видео беспилотно-летательных аппаратов или работы ПВО. Приближаться к обломкам опасно, а подозрительные предметы следует не трогать и сообщать о них в экстренные службы. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили международную обстановку, включая ситуацию в Персидском заливе. По итогам стороны договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, пишет ТАСС. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии «При Версай». Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу три ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе «The Henderson». В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот три из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Нобу Уан Заабиль. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидку.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Ельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью, между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

а до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мы.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лена, день может закончиться непредвиденными расходами. Возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы. Срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы. Дождитесь новостей. Там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки. Возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы. Из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы. Напомнят о себе, ваша практичность, хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы. Ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также возможна общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке – монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й – музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные, 700 граммов, 479 рублей 99 копеек.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

он садится с нею рядом. Он берет ее за плечи и причудливым узором засверкает его речь. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот так.

Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей, и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. В преддверии сентябрьских выборов в Ульяновской области, где жителям предстоит избрать депутатов Госдумы и главу региона, идет подготовка корпуса из 1200 наблюдателей для обеспечения прозрачности голосования на участках с 18 по 20 сентября. После первой волны обучения в гостинице «Октябрьская», произведенного юристами через лекции «Деловые игры», к программе могут присоединиться как опытные участники, так и новички из города и районов области. После завершения курсов они смогут выбрать удобный избирательный участок рядом с домом. Программа направлена на повышение юридической грамотности и обработку действий в спорных ситуациях при подсчете голосов. По распоряжению главы Ульяновска Александра Балдакина власти начали планомерную работу по устранению нарушений в размещении нестационарных торговых объектов. В начале лета на бульваре Новый Венец выявили 6 павильонов, установленных без разрешительных документов на проезжей части, что нарушает правила благоустройства, мешает пешеходам и автомобилистам, а также портит облик знаковой прогулочной зоны города. Если владельцы не демонтируют их самостоятельно до 30 июля, принудительный снос выполнит городской центр по благоустройству и озеленению. Ранее накануне аналогичный незаконный павильон был ликвидирован на переулке Комсомольском силами Дорремстроя. Сейчас там продолжается вывоз строительного мусора. Россия поддерживает конструктивный диалог с недружественными странами, включая Норвегию и Фарерские острова, в сфере научных исследований, рыболовства и управления совместными запасами. Рыболовство обеспечивает участие Российской Федерации в 9 международных организациях, где отстаивает свои интересы российских рыбаков, пишет ТАСС. В преддверии Дня морского флота России и 330-летия со дня его основания дипломаты Генконсульства Российской Федерации в Нью-Йорке вместе с представителями духовенства возложили цветы к могилам русских моряков, захороненных в мегаполисе. Как сообщил генконсул Алексей Марков, эти захоронения напоминают о героическом прошлом и являются частью общей США исторической памяти. В диппредседательстве также напомнили, что на историческом кладбище Гринвуд в Бруклине в 2019 году на средства России были установлены надгробные памятники морякам российского императорского флота. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали ИИ-модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии «При Версай». Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу три ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе «The Henderson». В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот три из них

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью, между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
4: Ульяновск FM.

0: пока.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Shit's on.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Ульяновской области на площади более 27 гектаров выращивают картофель, морковь и свеклу для нужд региональной уголовно-исполнительной системы. Как сообщает ведомство, собственное сельхозпроизводство позволит сократить расходы на закупку продуктов питания. За ходом работ следят специалисты учреждения, а осужденные занимаются полевыми работами, получая трудовые навыки для подготовки к освобождению. Урожай будет использован для питания в учреждениях УФСИН региона. При этом качество агротехнических мероприятий высоко оценили заместитель начальника управления Иван Павлов и начальник ИК-2 Станислав Грошев. Полевые работы продолжатся в течение всего сезона. В Ульяновской области Центр развития креативных индустрий при поддержке правительства региона выпустил букварь-путеводитель по Ульяновской области. Издание, совмещающее азбуку, краеведческую энциклопедию и путеводитель. За каждой буквой русского алфавита в книге скрываются рассказы о достопримечательностях Среднего Поволжья, выдающихся земляках, традициях народов края, истории кубического Симбирска и достижениях современных высокотехнологичных предприятий, благодаря которым город называют авиационной столицей. Как отмечает автор проекта Александр Поляков, задача издания – показать многогранность – Ульяновска не только как место, связанное с именами Ленина и Гончарова, но и как динамично развивающегося центра инноваций. Книга уже вступила в фонды московских библиотек имени Достоевского и Некрасова, а также доступна для покупки на популярных маркетплейсах. Гражданские автомобильные трассы различных категорий в России рекомендовано защитить от атак беспилотников с помощью улавливающих сетей «Дарвин», которые после майского федерального решения включены в официальный документ как основной опорный пункт для защиты от дронов «Камикадзе», включая FPV и самолетного типа. По данным компании-производителя, системы механической защиты подготовленные работы ведутся в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Брянской, Белгородской и Курской областях, а также рассматривается укрытие дорог Крыма общей протяженностью более 7 тысяч километров. При этом длина коридора безопасности зависит от решений местного руководства. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, как раз то самое состояние, когда хочется уже уйти на выходные, но пока еще впереди почти целая рабочая пятница. С вами Андрей Королев, хорошего завершения вам недели в компании отличной музыки. У нас впереди Мумитроль и песня, подходящая для традиционного дня свадеб, песня «Невеста».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Если вдруг у вас сегодня свадьба или вы вспоминаете прекрасные мгновения, то, конечно же, поздравляем. А песня «Невеста» очень даже кстати. Впереди Тедди Свимс и музыкальная новинка этого года «Мистер Ноу Ит Олл», а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где мы на этой неделе рассказываем про цветочки, про всевозможные травы, и сегодня речь пойдет про лаванду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линалилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Летняя погода, конечно, творит чудеса, и даже находясь на работе, кто-то мысленно уже где-то в районе вечера пятницы, а может быть уже и где-то приближается к выходным. У нас впереди Элис Шука и песня «Не про нас, not about us».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Тройка песен золотой коллекции нас уже ожидает, потому что приближаемся к последней четверти этого часа. И в золотую коллекцию в этот раз у нас вошли Робби Уильямс, Натали Имбруглия, а еще послушаем Билли Джоэла «A Matter of Trust». Вот с этой песни и начнем золотую коллекцию часа.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Робби Вильямс «Road to Mandalay». Куда бы вы ни отправлялись, возьмите с собой хорошую музыку, тем более, что впереди у нас пятерка лучших песен про любовь. Начнем в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Для начала сегодня послушаем «Елку» с песней «Мир открывается». Еще у нас впереди «No Doubt», «Don't Speak». А прямо сейчас «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad». И это пять песен любви.

0: Вот такое исполнение знаменитого хита Кейлис Виспа в пяти песнях о любви. А чуть раньше у нас Джуда Сен «Атуа». К пяти песням о любви вернемся и завтра, и послезавтра. Звучат они у нас каждый день, и каждый день в 13:05. С вами Андрей Королев. Хорошей на всем пятницы. Впереди Эния, Wild Child, музыка, которая создает особую атмосферу.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329.90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Вот такие летние деньки, когда колышутся занавески на окнах, когда хочется открыть окно в автомобиле, если нет кондиционера, конечно же, будем потом вспоминать долгими зимними вечерами. Куда бы вы сегодня ни отправились, с вами отличная музыка, у нас впереди песня «Клан Каруселя», это австрийский музыкальный дуэт, и песня называется «Райд».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Всего-то нужно немного подождать и, дождавшись последней четверти часа, насладиться тройкой песен золотой коллекции. Золотая коллекция уже готова. В этом выпуске у нас Дюк Дюмон, Ocean Drive, еще послушаем ATB, естественно, песня про лето, The Summer, а откроют золотую коллекцию Murray Head «Одна ночь в Бангкоке».
0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

В золотой коллекции Дюк Дюмон и песня, под которую приятно куда-нибудь ехать. Желательно, чтобы было свежо в автомобиле при этом. Ocean Drive называется хит. И такую песню приятно слушать и находясь в офисе. Ну и, конечно же, за рулем, что естественно. Впереди у нас Роберт Майлз «Fable», а еще по плану инструментальная музыка «Вангелис. Огненные колесницы».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

неувядающие цветочки Майли Сайрус, песня «Flowers». Песня очень вовремя, потому что сегодня в России отмечается День флориста. Все, кто сейчас находится рядом с холодильничками с цветами, поздравляем с праздником. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди Александр Маршал. Отпускаю.

От таких песен может разыграться воображение. Это Оливия Дин, «So easy to fall in love» или «Так легко влюбиться». С помощью песен можно немного менять настроение, менять эмоции, а самое главное — путешествовать во времени. У нас впереди Рик Эсли, «Together Forever».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

тебя, как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Надеюсь, ваша пятница, ваш финал недели проходит успешно, плодотворно, и вы уже приготовили планы на завтра и послезавтра. У нас впереди Шон Мендес и Камила Кабелло. Песня, в которой очень много летнего настроения, называется она «Сеньорита».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.
2: А вот сейчас мы подошли к песням золотой коллекции. Золотая коллекция вот-вот начнется. Тройка песен уже готовы. В этом выпуске танцевальный хит Дани и Терезы и Фон Лио. Чуть раньше у нас Мадонна с очень лиричной песней You'll See. А откроет золотую коллекцию этого часа настоящая музыкальная легенда Майкл Джексон.
0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
3: В магазинах Победа. Колбаса варено-копченая Милана от Гастрошеф 159.90 за 300 грамм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Золотой коллекции этого часа Дани и Тереза «If Only You». Уже скоро послушаем Джеймса Бланта и песню «Комплимент» «You are beautiful», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Flashdance».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Инна с песни «Up». В этой песне тоже много лета, много солнца и много хорошего настроения. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди ДДТ в последнюю осень.

чувствуются особые мелодии, особые ритмы, и уже хочется под такие мелодии где-нибудь отдыхать возле водоема. Только что турецкий диджей и музыкант Хакан Акуш. Сегодня 24 июля, сегодня Международный день заботы о себе, так что лишний раз можно себе что-нибудь позволить приятное и полезное. А впереди у нас Рой Орбисон, «Oh, Pretty Woman», «Золотые хиты».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Впереди One Republic с новой песней «Need Your Love».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Come on and let me out.
1: А сейчас можно заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. Впереди тройка песен золотой коллекции, три хита без перерыва. Послушаем London Beat, Живаго и откроют золотую коллекцию Black Wonderful Life.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции London Beat, Where Are You? Уже скоро послушаем Cher, Believe, а еще у нас по плану инструментальная музыка Жан-Мишель Жар, Magnetic Fields.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. За минувшую неделю в медицинские учреждения Ульяновской области с острой респираторной вирусной инфекцией поступили 38 жителей. Это на 15% больше, чем недели ранее. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Всего за медицинской помощью обратились почти 2500 человек, из них 2000 в Ульяновске. Сотрудники Роспотребнадзора вновь напоминают, что риск заболевания значительно возрастает при перепадах температур. Рекомендуется гражданам внимательнее относиться к своему здоровью, принимать витамины. При первых же признаках заболевания немедленно обращаться к врачу. В Ульяновской области постановлением регионального правительства обновлен порядок оценки эффективности управляющих организаций. Теперь рейтинг, учитывающий работу советов домов, штрафы жилищного надзора, скорость реагирования на аварийные заявки, расчеты с поставщиками ресурсов и раскрытие данных в ГИС ЖКХ будет формироваться раз в 3 месяца и публиковаться в открытом доступе. А его результаты станут постоянно обсуждаться профильным комитетом областного парламента. По итогам последней оценки первую пятерку возглавили компания «Экодом», ТСЖ «Левобережная», СК «Солидарность» и «Алмаз-Плюс». Рекомендации Европейского вещательного союза и Европейской легкоатлетической ассоциации против сексуализации участников турниров не распространяются на российские соревнования, поскольку транслирующий чемпионат России Матч ТВ не входит в ИБУ. Как сообщает ТАСС, пресс-служба телеканала, которая совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики уже несколько лет работает над имиджем спортсменов и маркетингом турниров, приоритетом канала остается профессиональный показ спорта без причинения неудобств атлетам во время выступления по их итогам. Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. 1 сентября Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa. Рассылка о завершении обслуживания касалась только карт с нулевыми остатками, которые клиентов долго не пользовались, а также мультивалютных карт с неподдерживаемым функционалом. В банке подчеркнули, что изменения не затрагивают действующие счета, все средства сохранены и доступны. Владельцам закрытых или продленных до 30-го года карт рекомендовалось перевести остаток средств на другие счета через мобильное приложение. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это очень музыкально-продуктивные ребята, Португал The Man и песня Feel It Still. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы, надеюсь, многие из нас сегодня продуктивны, решают рабочие задачи легко, непринужденно, чтобы в выходные к работе не возвращаться. Но чтобы сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня, у нас впереди много прекрасной музыки, дискотека «Авария», «Если хочешь остаться», музыка, которую мы любим.

0: Это музыкальная новинка Милен Фармер, и как только мы выучим до конца все слова в этой песне, появится ее новый альбом уже этой осенью. Впереди у нас Эфра Дэвид Гиол, «Золотые хиты».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
5: Октябрьская, 22Н. 729-789.
6: В магазинах «Победа». Стейк кеты свежемороженый 489,90 за килограмм.
7: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

юности, когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Когда наступает хорошая летняя погода, кое-кого после обеда в пятницу на работе уже не найти. И это тоже можно понять. Если вы уже отдыхаете, а может быть вы на работе, в любом случае с вами отличная музыка, впереди Imagine Dragons, Believe.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Мы с вами приближаемся к песням золотой коллекции. У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий и с разным музыкальным настроением. Послушаем танцевальный хит «Stereo Love». Еще чуть раньше «Moby» «Why Does My Heart Feel So Bad», а откроют золотую коллекцию «Pet Shop Boys».
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

Золотой коллекции этого часа Эдвард Майя и Вика Жигулина «Stereo Love». Прекрасное пожелание любви, особенно накануне выходных. Пусть и сегодняшний вечер пятницы, и выходные пройдут именно с таким настроением. С вами Андрей Королёв. Желаю вам хорошего отдыха. Встречаемся после выходных в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем знаменитую скрипачку Ванессу Мэй.

0: радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

0: Золотые хиты и то, что в моде прекрасное предвыходное летнее настроение. Ну и мыслями мы все, конечно, уже где-то за горизонтом вечера пятницы. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Сирил Дин Льюис впереди, Fall at Your Feet. И уже вот-вот Агата Кристи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Прекрасно. Ощущаем себя в непосредственной близости от завершения рабочей недели. Впрочем, в нашей компании хорошо всегда. Сирил Дин Льюис только что. И впереди с нами Каттин Крю.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90.
5: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Половина шестого вечера, пятница, это вам не шутки, уже пора собрать в кулак последние силы и поставить жирную точку в трудовой неделе. Всем удачи, Тейлор Свифт, новая песня впереди и группа Hi-Fi.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ну и в последней четверти часа мы всегда готовы слушать песни золотой коллекции. В этом сборнике Риана, Diamonds, Джо Кокер, роскошная My Father's Son и в самом начале Патрисия Касс. Отличного всем вечера пятницы.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Риана Даймондс в нашей золотой коллекции. Между тем, до выходных уже буквально рукой подать. Это очень приятно и здорово. А в начале нового музыкального здесь Элтон Джон, Believe, и музыка понятная без слов в финале часа. Кенни Джи, Malibu Dreams.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. По распоряжению главы Ульяновска Александра Балдакина власти начали планомерную работу по устранению нарушений в размещении нестационарных торговых объектов. В начале лета на бульваре Новый Венец выявили 6 павильонов, установленных без разрешительных документов на проезжей части, что нарушает правила благоустройства, мешает пешеходам и автомобилистам, а также портит облик знаковой прогулочной зоны города. Если владельцы не демонтируют их самостоятельно до 30 июля, принудительный снос выполнит городской центр по благоустройству и озеленению. Ранее накануне аналогичный незаконный павильон был ликвидирован на переулке Комсомольском силами Дорремстроя. Сейчас там продолжается вывоз строительного мусора. В Ульяновской области постановлением регионального правительства обновлен порядок оценки эффективности управляющих организаций. Теперь рейтинг, учитывающий работу советов домов, штрафы жилищного надзора, скорость реагирования на аварийные заявки, расчеты с поставщиками ресурсов и раскрытие данных в ГИС ЖКХ будет формироваться раз в 3 месяца и публиковаться в открытом доступе. А его результаты станут постоянно обсуждаться профильным комитетом областного парламента. По итогам последней оценки первую пятерку возглавили компания «Экодом», ТСЖ «Левобережная», СК «Солидарность» и «Алмаз-Плюс». В исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Ульяновской области на площади более 27 гектар выращивают картофель, морковь и свеклу для нужд региональной уголовно-исполнительной системы. Как сообщает ведомство, собственное сельхозпроизводство позволит сократить расходы на закупку продуктов питания. За ходом работ следят специалисты учреждения, а осужденные занимаются полевыми работами, получая трудовые навыки для подготовки к освобождению. Урожай будет использован для питания в учреждениях УФСИН региона. При этом качество агротехнических мероприятий высоко оценили заместитель начальника управления Иван Павлов и начальник ИК-2 Станислав Грошев. Полевые работы продолжатся в течение всего сезона. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали ИИ-модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Куда бы ни привело нас мироздание сегодня, главное, чтобы все складывалось только так, как хочется нам. Это танцы минус музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. В продолжении вечера пятницы Сэндили, Парадайз и уже вот-вот Тедди Свимс, мистер Всезнайка.

0: Пятница, вечер, золотые хиты, и уже практически завершена рабочая неделя. Что может быть лучше? Ну, разве что насыщенные выходные. А из музыки у нас впереди группа Кино, уже вот-вот Эрос Рамазотти, «Ан эмоционе пер семпре».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка, и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: И на часах уже половина седьмого вечера пятницы. В нашей компании хорошо всегда. Конечно, завершение рабочей недели тоже будет прекрасным. Vanatec Energy Back to Me ждут нас впереди. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня «Лаванда».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия.

0: лаванде. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству ясноткавых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний, вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
4: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки и, конечно же, прекрасное настроение, предваряющее собой выходные. Впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции. На этот раз Гаррет Гейтс, Ancient Melody, NSYNC, Bye Bye Bye и в самом начале Джо Дассен, As It Un Existe Pa.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Бывают песни, которые будут в нас по-настоящему прекрасны. Это Garrett Gates, Unchained Melody в нашей золотой коллекции. Хорошего всем вечера пятницы. Конечно же, завершение у вас рабочей недели. Впереди у нас Rio Shine On и музыка понятная без слов. Скоро Роберт Майлз, Princess of Light.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ». Open up your eyes.

прошедшие моменты лета. И, конечно, безумно радуемся завершению рабочей недели в компании любимой музыки Минелли «Рам-пам-пам». Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного отдыха. Кавер «I love you, baby» ждет нас впереди. Чуть раньше группа «Технология».

прекрасного всем нам вечера пятницы в компании золотых хитов. И пусть отдых будет по-настоящему интересным и насыщенным. Дэвид Гетта и Сэм Мартин впереди. Dangerous. Бонни Тайлер уже вот-вот.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: И в последней четверти часа, там, где музыка прежде всего, мы дружно радуемся хитам золотой коллекции. А в этом сборнике Faithless Died, One Step Too Far, Армия любовников, Obsession. И в самом начале визитная карточка Стиви Уандера.
0: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Дайда, One Step Too Far в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. Прекрасного всем настроения, и пусть вечер пятницы радует в начале нового музыкального здесь. Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. И музыка понятная без слов в финале часа. Gypsy Kings, Микаэль.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кит Лерой и Джастин Бибер «Stay» — музыка, которую мы любим, в компании которой вечер пятницы особенно прекрасен. Меня зовут Элина Гончарова, Юля Савичева. Далее «Прости за любовь». Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукла.

0: Половина девятого на часах. В нашей компании хорошо всегда. Надеюсь, ее не испортит скоро Маккензи, Аромба, Андвота впереди. Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи, день неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза, не делайте резких движений. Раки. День будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы. Если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы. Могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы. Совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы. Вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы. Не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, но вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется подчищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер. Но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Песни о любви, самые красивые баллады – это романтический вечер в пятницу, который дарит нам особое настроение. А Hurts на очереди «Wonderful Life» сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи. День неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза. Не делайте резких движений. Ракен. День будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы, если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы, могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы, совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы, вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы, не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, а вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется подчищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер, но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 20-22, днем в Ульяновске до 30 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ижевск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяна.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM. Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.